0: Jak duchtary cikady?
1: Iri w tym gojdym się. Kiedy co kiedy?
0: Emy, dam ola.
1: O, manum nam jedną.
0: Ech, tko do chadmasa. Legal, ja.
2: Zurück zu euren Positionen.
3: Ну что, тебя как?
4: Тебя как замочили?
3: Меня выстрелили в грудь.
4: В грудь? А мне прям сердце попали. Сердце на две части порвало.
3: Сердце на две части, да?